со мной, будешь девушка моей женой, будь место ездит по земле, вот садись на место на седле, вот садись на место на седле.